0: Что будете?
1: Ну, например, борщ.
0: Простой или по-домашнему?
1: Ну, конечно, по-домашнему.
0: Пожалуйста, борщ.
1: Спасибо.
2: Нахал, нахал, подлец, подлец, всю жизнь не изломал. Я раньше, товарищи, такая была, кровь с молоком. Он сидит носатый, какой пузо вывесил, на человека не похож. На, ешь борщ. Тоже мне не нравится ему, как я готовлю.
0: С вас 200 рублей за борщ по-домашнему. Вы тоже будете?
3: 作为活动组织者的伊万·沃尔甘特和尼古拉·弗拉基米诺维奇本就已经焦头烂额，没想到在餐厅吃饭却还被服务员戏耍了一

0: Вот, что я говорил. Вот он, город. Вот, что я говорил. Пять дешин.
1: Что?
2: Очень приятно. Юра, послушайте, шо, какой ближайший здесь город?
1: Это... Сидней.
3: Чё?
1: Сидней.
2: Это в какую сторону?
1: А я так думаю, что это вот... Вот так насквозь копать надо.
2: А поближе?
1: А, поближе? Поближе это... Вот так вот, я думаю, верст 5 пешком по пояс в снегу с ё...

0: Алхими.
1: Отлично. Путь. Дай.
0: Верст 5, я думаю. Там низинка, овраг. Там до сидея копать ближе. Метра на два.
2: Говорил я тебе, надо на Новый год в Италию уезжать. А ты дома лучше. Вот и застряли, бог знает где. В глуши какой-то.
3: Да что ты переживаешь? Нашла проблему. Закрой глаза и представь, что ты в Италии.
4: Гляжу на воду талую, а хочется в Италию вдохнуть.

0: какой был джаз.
1: Какие артисты.
0: И где они теперь?
1: Да, где они теперь?
0: А я отвечу, их теперь нет.
1: Нет? Это правда.
0: Спроси меня, почему нет?
2: И спрошу, почему нет? Тебе по-честному?
0: Желательно. Отвечаю. Их теперь нет, потому что пришли другие.
1: В самую точку. Но мы еще остались.
0: А куда мы денемся, когда разденемся? Как неоднократно утверждал граф Толстой.
1: Степан Аркадьевич, это вы уже говорили.
0: А, ну да. Перерыв, рак веселья. Кость, сгоняй-ка за шампаньон.
2: Сколько брать?
0: Ну...